Наслаждаюсь темностью альбо святым посвятим. Да мне есть небо для возрастёнгамся мой ксюжет, мое солнце, все тебе захочу и легче тебе для возрастёнгамся.